0: эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет! Ваня! Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радио Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Любовь зарядила дожди-пистолеты. Радио Ваня.

Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: ставим на всю, и соседи не спят.
1: Что под нами внизу, вы простите меня.
0: Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Ювелирная улица Приволжска.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
3: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Ювелирная улица Приволжска.
2: Магазин «Буксир» предлагает широкий ассортимент стальных канатов, текстильных, цепных и стальных строп, стяжных ремней, а также буксиры, лебедки, домкраты, тали и многое другое. ТЦ «Аксон», Сутырина 3, телефон 22 23 25.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello? Ты узнаешь его из тысячи.
3: По словам.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Алло.
1: Оксана?
0: Да.
1: Мама дома?
0: Сейчас позову.
1: Нет, не надо. Скажи ей, что я не приду.
0: Когда ты придешь?
1: Не знаю.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: Реклама.
1: Вау, вот это кольцо! А серьги какие? А браслет? Ты что, в Эмиратах была?
2: Нет, это ювелирная улица Приволжская. Там сейчас масштабная распродажа года. В магазинах «Золотой стиль», «Диамант», «Новиков», «Соколов» цены напрямую от ювелирных заводов страны.
1: Дорогой, выезжаем! Ювелирная улица Приволжская.
3: Ювелирная улица Приволжская.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и «Пеппи Ваваров». В Костроме состоится гастрофестиваль. Миноборнауки изменила порядок расчета бюджетных мест в вузах. Врачи рассказали, как увеличить свой рост. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. В центре Костромы пройдет гастрономический фестиваль «Пир горой», пишет «Кострома Тудей». Гостей ждут местные угощения, мастер-классы от шеф-поваров и концерты. 5 сентября с 12 часов праздничные ярмарки развернутся также у Красных Рядов и в сквере около памятника Ивану Сусанину. Там можно будет попробовать традиционные костромские блюда. Кроме того, на площадках также выступят и творческие коллективы города. Фестиваль стартует 4 сентября на Сусанинской площади и продлится с 15 до 9 вечера. Возрастное ограничение 0+. В Миноборнауке объявили об изменении методики расчета бюджетных мест в вузах, пишут «Известия». Теперь ведомство будет учитывать потребности экономики в специалистах на 7 лет вперед вместо прежних сроков. Новый подход, по мнению чиновников, позволит точнее планировать подготовку кадров и снизить бюрократическую нагрузку на регионы. Из-за увеличения прогнозного периода изменится и набор данных, которые используют для расчета числа бюджетных мест. Вместо краткосрочных оценок ведомство будет опираться на долгосрочную структуру кадрового прогноза. Это затронет все уровни высшего образования. Кроме того, в методику добавили специальный показатель, учитывающий замещающую потребность экономики в кадрах. Это поможет точнее определять, какие специалисты действительно нужны в каждом регионе. Простое вытяжение поможет восстановить естественную высоту позвоночника и увеличить рост на 3 сантиметра, пишет газета «РУ». По словам врачей, за день под весом собственного тела наш позвоночник немного сжимается, и к вечеру мы становимся чуть ниже. Вис на турнике помогает позвонкам расслабиться, перестать давить друг на друга, и расстояние между ними увеличивается. Это не только дает визуальный эффект увеличения роста, но и снимает усталость спины. Главное, чтобы процесс был комфортным и безболезненным. Только в этом случае процедура принесет пользу. По словам специалистов, если делать это регулярно, можно не только восстановить рост, но и улучшить осанку и самочувствие. Так что, если у вас есть турник, то самое время начать. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
3: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Пивоварова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на «Радио Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 1 сентября. Неудивительно, что отмечается день рождения осени. А когда ей еще родиться, как не 1 числа? А еще, естественно, день знаний. Сегодня белые бантики, колокольчики, гладиолусы, в общем, все в кучу. Мы же решили отметить День благодарности коту. Вот такая вот история.
1: Ну да, коты могут быть идеальными компаньонами и помогать бороться со стрессом, но это не все. Благодаря им человек может быть здоровее, счастливее. Ученые из Университета Миннесоты выяснили, что соседство с кошками помогает снизить риск сердечного приступа. Исследование длилось 20 лет. За это время в нем поучаствовали 4500 американцев. Среди них 2500 были владельцами кошек. Годом позже та же команда ученых установила, что наличие кошки снижает риск не только сердечного приступа, но инсульта и многих сердечно-сосудистых заболеваний. Все дело в способности этих домашних животных снимать тревогу и стресс. Как следствие, у людей нормализуется артериальное давление, снижается уровень холестерина и частота сердечных сокращений.
0: Просто я всегда подозревала, вместо того, чтобы идти в аптеку и платить за всяческие там химические препараты, возьми кота, приложи ко лбу, ну или что там у тебя болит. Что, аллергия на кота, приложила и свою кошку в конце-то концов.
1: Присутствие кошки не только положительно влияет на самочувствие, но и помогает справляться с повседневными трудностями. Во время поглаживания кошки человеческий организм начинает интенсивно вырабатывать окситоцин, опять химия. Он также известен как гормон нежности, любви и доверия. Благодаря этому возникает чувство спокойствия и снижается уровень элементарной напряженности. Домашний питомец

0: Соусы могут выступать в роли естественного успокоительного средства. В ходе опроса выяснилось, что 40% владельцев кошек и собак воспринимают своих любимцев как фактор, способствующий сну, поскольку они дарят чувство тепла, защищенности и спокойствия.
1: Самое главное, чтобы успокоительные средства не находились в поле зрения вашей кошки, потому что как-то раз мой кот нашел пузырек валерьянки. На этом историю я, пожалуй, закончу.
2: Что это было? Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На радио Ваня.

0: Внимание! Выгодное воскресенье в мире здоровья. Теперь сдавать анализы со скидкой 10% можно в двух филиалах. Улица Титова, дом 15 и бульвар Маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Ждем вас!
1: Скидка на анализы собственной лаборатории суммируется с другими скидками и акциями. Имеется противопоказание.
2: Окна, двери, потолки, расстрой!
3: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
2: Росстрой!
3: 770908.
4: Уникальный выбор украшений с бриллиантами, сапфирами, рубинами, изумрудами. В магазинах Приволжска. Диамант, Новиков, Золотой стиль, Соколов. Успейте купить по специальным ценам месяца.
5: Ювелирная улица Приволжска.
6: Магазин «Буксир» предлагает широкий ассортимент стальных канатов, текстильных, цепных и стальных строп, стяжных ремней, а также буксиры, лебедки, домкраты, тали и многое другое. ТЦ «Аксон» Сутырина 3. Телефон 22 23 25.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello? Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
8: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в городе Розуэлл будет довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 25 градусов, но весь день там будут идти дожди. Надеюсь, местных жителей найдутся дождевики. И, кстати, летом 1947 года в Розуэлле якобы разбился НЛО. Теперь Розуэлл одержим пришельцами, и даже местный Макдональдс имеет форму летающей тарелки. НЛО-туризм привлекает людей в этот небольшой городок в Нью-Мексико, где к услугам туристов многочисленные магазины по тематике НЛО и ежегодный летний фестиваль неопознанных летающих объектов. Что ж, ну если говорить о погоде, то вот в Костроме будет довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 24 градуса, а ночью до плюс 16. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 49%, согласно сервису Яндекс.Погода.
7: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Пивоварова и Акопов. Всегда заряжены. Батарейки на радио Ваня.

0: радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Ну что, вот и 1 сентября. Отдельно хочется поздравить, нет, не детей, родителей. Мне кажется, именно родителям в эти дни приходится тяжелее всего. Ну, во-первых, чадо надо собрать, нужно направить, настроить, нужно уговорить, что это надо. Ну, у некоторых так бывает. Ну, а дети что? Дети идут получать новые знания, ведь все мы когда-то были детьми и получали эти самые знания. Да, по-другому. Да, немножечко были другие предметы. Девочки пекли на трудах пирожки. И для мальчиков, которые потом приходили со своими сделанными табуретками и угощались. Ходили на лыжах. Сейчас вот не во всех школах такая история бывает. В общем, чего только не было в наши школьные времена. Мы сегодня решили это дело вспомнить. Как оно было у вас? Какие предметы мы любили? Может быть, вы были обожателем астрономии? Сейчас тоже вот не во всех школах,
2: У меня пятерка была, кстати.
1: Вот, ты понимаешь? Да. Или, например, я не помню, чтобы сейчас там у детей нынешних было черчение. Ну, может, у кого-то есть. Но у нас было черчение, и я чертила. Вот по этой вот бумажке, разлинованной в мелкую-мелкую-мелкую клеточку.
2: Чертяга.
1: Да. А какие любимые предметы были у вас, и почему вы их обожали? Может быть, у вас была прекрасная преподавательница. Например, я знаю, что многие дети обожают там историю, потому что им интересно рассказывают, и многие же не любят, потому что, ну, монотонное повествование еще... Вот ты учился на историка, Алешка. Расскажи, пожалуйста, это в институте. Вот тебе интересно рассказывали? У тебя были какие-то люди, которые интересно рассказывали, а под которых ты хотел спать?
2: У меня были гениальные профессора, причем, как это не покажется странным, все одной ближневосточной...
1: Да?
2: Ну, это мастодонты были, ну, конечно, это Фролов, это Столяр, это замечательные специалисты по Древней Греции, по археологии. Ну, а гений, который...
1: Это СПбГУ, да, если что, мало ли кто-то не в курсе.
2: Это Санкт-Петербургский государственный университет, да, на начало 90-х годов. Слушайте, ну, это было очень круто, потому что, ну, ты купался в обаянии, в шарме интеллекта.
1: Мне кажется, если этого человека не остановить, то он эпитетов подберет такое количество, что эфирного времени не хватит, узнать, какие они были чудесные.
2: Да, но если поближе к школе, то скупая мужская полулитровая слеза срывается с моих ресниц, когда я вспоминаю, сколько я денег потратил на подготовку своего сына к поступлению в 6-й класс английской гимназии в Санкт-Петербурге.
1: Слушай, а я вот про свою школу вспоминаю. У нас была чудесная учительница Галина Ефимовна. Это 20-я школа, город Киров. И
2: это... опять же что-то ближневосточное показалось.
1: Человек, который привил любовь к математике через, я бы сказала, кнут. Вот казалось бы, да, нужен кнут и пряник. Но Галина Ефимовна как-то делала так филигранно, что тебе этот кнут казался чуть ли не все высшим наслаждением. И в итоге я обожала геометрию. Я щелкала все эти теоремы просто... Вот. Ну, опять же, это все про нас. А мы-то про вас хотели узнать. Друзья, у нас есть группа ВКонтакте «Радио Ваня». У нас есть телеграм-канал «Радио Ваня ФМ». У нас есть канал в Максе. Давайте отправляйте уже своих школьников по местам. Присоединяйтесь к нам и пишите, как это было у вас. Вспоминайте интересные случаи из школьных будней. Автор одного из комментариев сегодня получит в подарок фирменную сумку Шоппер «Радио Ваня».
0: Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: Это ты, это я. Между нами молния.
1: С электрическим разрядом 220.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Гороскоп для Вани и для Ани.
1: Овны, женщины, начнется денек напряженно, а к вечеру появится возможность пообщаться с добрыми друзьями.
2: Овны, мужчины, чтобы не натворить чего лишнего, совершенно нормально будет чуточку полениться.
1: Тельцы, женщины, ваши должники вполне возможно вспомнят о своих благодетелях.
2: Тельцы, мужчины, не стесняйтесь говорить о своих победах и достижениях. Вам крайне необходима помощь влиятельных и компетентных людей.
1: Близнецы, женщины, если вы будете внимательны, то обязательно узнаете много нового и полезного.
2: Близнецы, мужчины, меньше делать, больше думать. Именно такая тактика принесет вам впечатляющие результаты.
1: Раки, женщины, важные дела планируйте на утро. Для вас это благоприятное и плодотворное время.
2: Раки, мужчины, разумный эгоизм значительно облегчит вам жизнь.
1: Львы, женщины, вы легко догадываетесь об истинных целях и поступках людей. В этом ваше несомненное преимущество.
2: Львы, мужчины, вы в центре внимания, поэтому чуть-чуть самоиронии совсем не помешает.
1: Девы, женщины, интуиция очень остра. Даже в неоднозначной ситуации вы быстро поймете, что к чему.
2: Девы, мужчины, отличный день для тех, у кого свободный график. Приоритеты вы ставите грамотно.
1: Весы, женщины, будет шанс заслужить уважение влиятельных людей и показать, на что вы способны.
2: Весы, мужчины, самая большая ваша неприятность – это ответственность. Лучше ее избегать.
1: Скорпионы, женщины, не обязательно проявлять инициативу в делах, поскольку удача сама идет к вам в руки.
2: Скорпионы, мужчины, что вам отлично удается сегодня, так это постановка целей и для себя, и для окружающих.
1: Стрельцы, женщины, вы легко справитесь даже с теми делами, которые до этого вызывали у вас жуткое раздражение.
2: Стрельцы, мужчины, твердость и неприступность – это формула успеха для вас.
1: Козероги, женщины, опыт подскажет, как лучше быть, и вы примете верное решение там, где другие бы точно промахнулись.
2: Козероги, мужчины, избавляйтесь от старых связей, они мешают вам развиваться и путают все карты.
1: Водолеи, женщины, не исключены денежные поступления. Причем они могут оказаться значительно больше, чем вы ожидали.
2: Водолеи, мужчины, не бойтесь разочаровывать близких. Ну, разумеется, они верят в вас, но еще больше просто любят.
1: Рыбы, женщины, появится уверенность в своих силах. Возьмитесь за что-то новое.
2: Рыбы, мужчины, чем слаще слова, которые вы сегодня услышите, тем громче должен быть голос вашего разума.
1: Здесь весы, Алексей Акопов.
2: И Овен, Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Батарейки в комплекте. Пивоварова и Акопов. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, сегодня 1 сентября, день знаний, поэтому вспоминаем наши школьные годы, рассказываем самые интересные случаи, которые были в те прекрасные годы. Я учился 10 лет, кто-то 11.
2: Я тоже 10.
1: Кто-то 12.
2: Повезло.
1: Даже, да. Ну, да, да, да. То есть, ну, у меня 10 класса не было, я из 9 перескочил в 11. Аня Медведева отметилась в группе радио Ваня ВКонтакте. Любила учиться, старалась только на пятерочке. У меня было несколько любимых уроков, из них, наверное, на первом месте была математика. Сейчас она пригодилась на работе и дома, когда надо, решаю в уме абсолютно без всяких калькуляторов. Привет моему другу Егору и всех с 1 сентября.
2: Еще одно сообщение

0: от Максима, на этот раз в нашем канале в Максе Радио Ване. Вы, кстати, тоже можете туда зайти и оставить. А еще можно оставить голосовое сообщение в нашем телеграм-канале Радио Ваня ФМ. Лучшие из них прозвучат в эфире. А итак, Максим. Учиться особо не любил, но школу окончил без троек. Вот диктанты по-русскому давались сложно. Что я только не делал, чтобы остаться дома и не писать их в школе. Однажды, чтобы не писать очередной диктант, я отпросился в туалет и направился прямиком в яблочный сад. Знаешь, у людей во дворе школ яблочный сад.
1: И сведение. Стал руками выжимать из яблок сидр.
0: Чтобы учителю проставиться.
1: Ну, конечно же, это же дальновидный мужчина нам пишет.
0: На самом деле Максим поймал пчелу. Поймал пчелу и зажал ее в руке. Надо ли говорить, что рука тут же распухла, и пока он дошел до класса, рука уже представляла собой практически баскетбольный мяч. Дошел до класса, но не сообразил сразу, что не той рукой зажал пчелу, левой, а правая вполне себе учибельна. В общем, преподавательница сжалилась и все равно разрешила ему не писать. Пронесло в очередной раз Максима. Пронесло с диктантом, естественно.
1: Это невероятно важное уточнение, спасибо.
0: Теперь я сам учитель с 14-летним стажем. Все отмазки знаю наизусть. Хорошего всем дня и отличного настроения. Я не знаю, если кто-то был у меня на странице ВКонтакте, да, Варвара Пивовара, вот, наверное, читали эту чудесную историю, как моя подруга не хотела сдавать экзамен по домре. Это было во втором классе школы общеобразовательной, и я ей сломала палец. Ну, как бы так получилось.
1: Не со зла. Не со зла.
0: По доброте душевной. Я спасала подругу.
2: Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама. Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепловода».
4: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
5: Ювелирная улица Приволжска.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
7: Hello? Батарейки. Очень полезный энергетик на «Радио Ваня».

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнером музыкального часа магазин «Тепло, газ, вода». Газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка. ИП «Коряшников».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и ИП «Пивоваров». В Костроме проходит ежегодная благотворительная акция «Идем в школу». В России назвали регион с самой высокой пенсией. Эксперты отметили растущий интерес россиян к настольным играм. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. Костромичей приглашают принять участие в ежегодной благотворительной акции «Идем в школу», пишет «Кострома Тудей». Она помогает малообеспеченным семьям собрать ребенка к 1 сентября. Присоединиться могут все, от обычных граждан до общественных организаций. Сбор продлится до 10 сентября. В пункты приема можно принести новые тетради, ручки, карандаши, альбомы и другие школьные принадлежности, а также новые ранцы, одежду и обувь. Вещи принимают в двух пунктах. Первый – городской центр обеспечения качества образования на улице Ленина, 84, а второй – библиотека номер 6 в микрорайоне Давыдовский, 2. Самая высокая пенсия в России – на Чукотке, пишут «Известия». По данным Социального фонда, в июле этого года средняя выплата там составила 42 213 рублей. Это почти вдвое больше, чем в среднем по стране. Второе место у Ненецкого округа – 38 810 рублей. В пятерку также вошли Магаданская область, Камчатка и Ханты-Мансийский округ. Пенсия здесь переваливает за 37 тысяч. А в целом по России средний размер в июле составил 25 400 рублей. Для сравнения, в прошлом году этот показатель находился на уровне 23 456 рублей. В России настольные игры перестали быть развлечением для узкого круга и стали популярным досугом для взрослых, пишет «Известия». По словам экспертов, на сегодня аудитория игр стала гораздо шире. Новички начинают с простых форматов, а затем переходят к более сложным, с глубокими сюжетами и стратегиями. Кроме того, индустрия развивается вместе с культурой. Появляются игры по мотивам фильмов и книг, с необычными компонентами и новыми механиками. Так что, если вы еще не пробовали, самое время собирать компанию и садиться за настолки. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио «Ваня».
3: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио «Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки заряжают на успех. С 7 до 11 на «Радио «Ваня».
4: Читаю на заборе. Приехали диджеи. Играю специально для продвинутых парней. Раз

0: радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня 1 сентября, День знаний. И, конечно же, мы решили поговорить про школу. Все мы там учились, как оно было, какие предметы нравились и почему. Вы пишите свои сообщения в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ» или вот, пожалуйста, в нашем канале в Максе «Радио Ваня» Юлия Максимова. У нас школа была классная, но самый ад был, когда родителям приходилось возить нас по субботам только ради ритмики и шахмат. Это был полноценный предмет, и оценки ставили. Вот сейчас утром, когда на работу еду, думаю, ритмика и шахматы, ну, не так уж и плохо. Я вообще считаю, что учеба по субботам – это какая-то отвратительная вещь, потому что родители с понедельника по пятницу, ну, в основном, да, в большинстве своем работают, и в субботу вместо того, чтобы отоспаться, им нужно встать, чтобы проконтролировать ребенка, а то и отвезти его в школу, и потом еще забрать его из школы. А как же субботние полежалки, посиделки, посмотрелки телевизора?
2: Мария Михайловна Быкова, в школе самые любимые уроки были география и литература. Спектакли, которые мы ставили на уроках литературы, помним даже спустя 20 лет. Ирина Николаевна и Елена Брониславовна, спасибо вам за ваш труд. Моим детям повезло очень с учителем музыки Марией Юрьевной. Она умеет найти подход к любому ученику и с начальных классов в юных кадетах воспитывает чувство патриотизма.
1: Я вообще считаю, что от учителя очень многое зависит. И даже если, казалось бы, у тебя нет никаких абсолютно предпосылок любить физику, но твой преподаватель рассказывает так, что у тебя глаза на лоб лезут, ну ты явно, может, конечно, там физиком-ядерщиком не станешь, но в тему вольешься.
2: Вольешься, да, с легкостью индейца. Опять же, обаяние и интеллект творят настоящие чудеса.
1: Да, найдите хорошего учителя, и ваш ребенок будет отличником.
0: Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Мир здоровья теперь и в Заволжском районе. Педиатр, терапевт, гинеколог, уролог, лор, анализы УЗИ и ЭКГ. Все в одном месте на бульваре маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Мир здоровья. Забота, которой доверяют. Запись 42 15 15. Имеются противопоказания.
1: Окна, двери, потолки, расстрой.
2: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
1: Росстрой.
2: 770908.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
4: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в городе Розуэлл будет довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 25 градусов, но весь день там будут идти дожди. Надеюсь, у местных жителей найдутся дождевики. И, кстати, летом 1947 года в Розуэлле якобы разбился НЛО. Теперь Розуэлл одержим пришельцами, и даже местный Макдональдс имеет форму летающей тарелки. НЛО-туризм привлекает людей в этот небольшой городок в Нью-Мексико, где к услугам туристов многочисленные магазины по тематике НЛО и ежегодный летний фестиваль неопознанных летающих объектов. Что ж, ну если говорить о погоде, то вот в Костроме будет довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 24 градуса, а ночью до плюс 16. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 49%, согласно сервису Яндекс.Погода.
3: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Фантастично! Фантастично! Энергично! Утреннее шоу «Батарейки» на Радио Ваня.

0: радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Всех с Днем Знаний. Соответственно, мы вспоминаем наши школьные годы, какие-то яркие истории. Ирина Кулик написала в наш канал в Максе, он так и называется, Радио Ваня. Любимый предмет был биология, когда мы проходили тему животных. Меня попросила наша учительница Нина Григорьевна привести на урок собаку. А у меня на тот момент был далматинец. Это был самый замечательный день. А сегодня трое моих деток идут в школу в первый, в третий и, соответственно, в седьмой класс. Хочу пожелать им хорошей учебы, много позитивных моментов в школьной жизни. Лапочка-дочка Анна и два сыночка Михаил и Дмитрий. Спасибо батарейке за хорошую музыку и позитивность.
2: Трое детей школьников, мне кажется, это просто... С другой стороны, может, они друг другу помогают, особенно если семья дружная, да, старшие могут делать уроки с младшими. Вот как замечательно. Еще одно сообщение от Эдуарда Князева, на этот раз в нашей группе ВКонтакте, Радио Ваня. Помню, как однажды в школе учительница написала мне в дневнике: «Шепотом на весь класс позвал Юлю». Почему я шепотом начала говорить, я не поняла. Я до сих пор не понимаю, как это вообще технически возможно. То есть крикнуть шепотом я, оказывается, умел уже тогда. «Школа – удивительное место», пишет Эдуард. «Там тебя могут наказать даже за то, что ты разговаривал слишком тихо».
1: На самом деле это ошибка. Есть такое понятие «свистящий шепот». Меня постоянно наказывали за это и ставили отвратительные оценки за поведение. Я был вообще довольно вертлявым очкариком. Из-за зрения сидел на первой парте, меня постоянно отсаживали на Камчатку. И, соответственно, оттуда я, пытаясь быть тихим, говорил этим свистящим шепотом, который пробивал полностью весь класс.
2: А ты понимаешь, как бы, да, что получается, если заложить вертлявый, очкарик и шипит? Да ты кобра!
0: От Мурманска до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Во первых строках сего послания хочется поздравить всех школьников, студентов и родителей школьников и студентов с 1 сентября. Ну что, ребята, поехали. Надеюсь, все готовы. Ну, а мы сегодня здесь на Радио Ване вспоминаем, как это было у нас, у взрослых. Какие-то предметы, может быть, любимые наши, никак из памяти не можем выкинуть. И, может быть, какие-то случаи в школе происходили, которые тоже до сих пор помним. Как вот, например, это делает Лена. Написала она нам в наш канал в Максе Радио Ваня. Вы тоже можете это сделать. До сих пор помню, когда наш класс учился во вторую смену. Раньше учились. Ты учился хоть раз во вторую смену, Леш?
2: Никогда.
1: А я училась, представляешь? А Лена тогда заболела и пробыла дома неделю. Ну и сам понимаешь, телефонов особо не было, мобильных, смс-ку не пошлешь.
2: Да, оперативности не ноль.
1: Угу. И вот в понедельник идет Ленок в школу во вторую смену, заходит в класс, а там урок, причем четвертый. Какой позор, ну, казалось бы, а с другой стороны, вот ребята, одноклассники, ну, могли зайти передать, что Ленок, мы там учимся, если что.
2: Холодные, черствые люди.
1: Любимый предмет — музыка, пение. До сих пор мы выступаем у нас в селе, в Доме культуры. Поздравляю всех учеников и учителей с праздником, с новыми знаниями. Ставропольский край.
2: Вита из Южной Кореи нам написала в телеграм-канале Радио Ваня ФМ. Ой, в школе очень любила уроки английского языка. Прям one love. Учила и переписывала тексты песен Backstreet Boys, Britney Spears. Смотрела фильмы на языке оригинала на английском. Ходила в языковую школу. А потом собиралась поступать на лингвиста, но что-то пошло не так. И я стала юристом. Думаю, что все у тебя, Виточка, дорогая, так. Потому что юрист, который обладает знанием нескольких иностранных языков, тем более базового английского, да, на котором говорит весь мир. В общем, это преимущество.
1: Мне вот интересно такую тему как-нибудь завести. Да, у нас были такие темы, и я думаю, они еще будут. Кем вы хотели быть и кем вы в итоге стали? А ведь есть еще другая история. Человек, наоборот, стал кем хотел быть, а потом понял, что он этим и не хотел-то и быть. Вот Санек пока еще в школе учится, но тоже отметился в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ». Я хоть и школьник еще, но отвечу, мне нравится русский, литература, информатика и физика. Они самые лучшие предметы, пишет Александр из Липецка. Кстати, вчера такую темку тоже увидела в интернете. Что для русского человека считается само собой разумеющимся, ну и вообще никакого удивления не вызывает, но очень бы удивился, например, американец. Так вот, один из ответов был: по-русскому 3, по-английскому 5.
0: Разноименные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Потеря электропитания и связи не должна останавливать ваш бизнес. Дизель-генераторные, газопоршневые установки и телекоммуникационные модули «Техэкспо» обеспечат надежную связь и электроэнергию на любом объекте. «Техэкспо» – надежный подрядчик. Техдефисэкспо.ру. Реклама.
2: По внешнему виду человека невозможно определить, болен он или не болен ВИЧ-инфекцией. Узнать это можно только одним способом – сдать анализ крови на ВИЧ. Проверь, сделай это прямо сейчас. Кострома, проспект Ясильчиков, 31А, телефон 47-07-18.
3: Центр инфекционных заболеваний.
4: Хватай выгоду! Закажи услугу замена котла и купи газовый котел «Бакси» по невероятно низкой цене – 50 тысяч рублей. Только в тепло газ-вода на Стопани 44.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло!
6: Все, что ты любишь на «Радио Ваня».

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Стало известно, когда в Костроме пройдет фестиваль фейерверков. Россияне смогут оформлять разрешение на охоту по биометрии. Психолог рассказал, почему люди любят мемы. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме пройдет фестиваль пиротехнического искусства «Серебряная ладья», пишет администрация города. Тема этого года – год единства народов России. Свое мастерство покажут пиротехники из Дербента, Чебоксар, Кравево-Черкесии и Ямала. Порядок выступления определит жребий. Следить за праздником можно будет с левого и правого берегов Волги. Кроме того, на время праздника ограничит проезд и стоянку автомобилей. Проход в зрительные зоны будет осуществляться через рамки металлоискателей. Праздник начнется 5 сентября в 21:30 на набережной Волги. Возрастное ограничение 0+. К концу этого года россияне смогут получать разрешение на охоту с помощью биометрии, пишет РИА Новости. Такой сервис должны запустить до 30 ноября. На его создание выделен 1 миллион рублей. Новая система охватит 4 миллиона граждан. Сейчас подать заявление на электронный охотничий билет уже можно через госуслуги. Уведомление о готовности документа приходит в личный кабинет в течение 5 рабочих дней или отображается в разделе «Документы» на госуслугах. Психологи считают, что мемы – это гениально упакованный социальный код и мгновенный эмоциональный дефибриллятор, пишет газета.ру. По словам психотерапевта Дмитрия Евстигнеева, люди любят их за эффект узнавания. Мемы помогают понять, что ты не один такой уставший, растерянный или тревожный, и это уже облегчает состояние. Кроме того, мемы позволяют превратить пугающий или абсурдный стресс-фактор в повод для смеха, а мозг получает быструю микродозу дофамина, так что польза для психики вполне реальна. Однако эксперт предупреждает, если мем становится формой психологического избегания, это может быть опасно. Человек перестает решать проблему и начинает бесконечно зашучивать ее. Так что с мемами нужно знать меру и не подменять ими реальность. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 1 сентября. Неудивительно, что отмечается день рождения осени. А когда ей еще родиться, как не 1 числа? А еще, естественно, день знаний. Сегодня белые бантики, колокольчики, гладиолусы, в общем, все в кучу. Мы же решили отметить день благодарности коту. Вот такая вот история.
1: Ну да, коты могут быть идеальными компаньонами и помогать бороться со стрессом, но это не все. Благодаря им человек может быть здоровее, счастливее. Ученые из Университета Миннесоты выяснили, что соседство с кошками помогает снизить риск сердечного приступа. Исследование длилось 20 лет. За это время в нем поучаствовали 4,5 тысячи американцев. Среди них 2,5 тысячи были владельцами кошек. Годом позже та же команда ученых установила, что наличие кошки снижает риск не только сердечного приступа, но инсульта и многих сердечно-сосудистых заболеваний. Все дело в способности этих домашних животных снимать тревогу и стресс. Как следствие, у людей нормализуется артериальное давление, снижается уровень холестерина и частота сердечных сокращений.
0: Просто я всегда подозревала, вместо того, чтобы идти в аптеку и платить за всяческие там химические препараты, возьми кота, приложи ко лбу, ну или что там у тебя болит? Что, аллергия на кота, приложил и свою кошку в конце-то концов.
1: Присутствие кошки не только положительно влияет на самочувствие, но и помогает справляться с повседневными трудностями. Во время поглаживания кошки человеческий организм начинает интенсивно вырабатывать окситоцин, опять химия. Он также известен как гормон нежности, любви и доверия. Благодаря этому возникает чувство спокойствия и снижается уровень элементарной напряженности. Домашние питомцы могут выступать в роли естественного успокоительного средства. В ходе опроса выяснилось, что 40% владельцев кошек и собак воспринимают своих любимцев как фактор, способствующий сну, поскольку они дарят чувство тепла, защищенности и спокойствия.
0: Самое главное, чтобы успокоительные средства не находились в поле зрения вашей кошки, потому что как-то раз мой кот нашел пузырек валерьянки. На этом историю я, пожалуй, закончу.
2: Что это было? Батарейки в комплекте. Пивоварова и Акопов. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь Стизамед. Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь Стизамед в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
3: Реклама. Золотые цепи и браслеты от 7900 рублей за грамм. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Наши цены не миф, а реальность.
4: Ювелирная улица «Приволжска».
5: Аромат свежих пирожков, обеды на любой вкус, бодрящий кофе и любимые десерты. Мы открылись. Ждем вас в самом центре Костромы. Улица Ленина, 10. Заходите за настроением. Обедайте как дома.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello? Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
7: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в городе Розуэлл будет довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 25 градусов, но весь день там будут идти дожди. Надеюсь, у местных жителей найдутся дождевики. И, кстати, летом 1947 года в Розуэлле якобы разбился НЛО. Теперь Розуэлл одержим пришельцами, и даже местный Макдональдс имеет форму летающей тарелки. НЛО-туризм привлекает людей в этот небольшой городок в Нью-Мексико, где к услугам туристов многочисленные магазины по тематике НЛО и ежегодный летний фестиваль неопознанных летающих объектов. Что ж, ну если говорить о погоде, то вот в Костроме будет довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 24 градуса, а ночью до плюс 16. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 49%, согласно сервису Яндекс.Погода.
6: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Смех! Смех. Зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки» на радио

0: «Умная зарядка».
1: На радио Ваня.
2: Привет, дорогие, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, панда и олень какой-то. Мы приглашаем вас в группу радио Ваня ВКонтакте. И сегодня в «Умной зарядке» мы загадали животное.
3: На картинке подсказки девушка со стаканом в руке. Но не подумайте ничего такого. В стаканчике синенькая жидкость, ополаскиватель для горла. А может быть, она полощет зубы, потому что вот такие синенькие жидкости тоже созданы для того, чтобы после того, как вы почистили зубы пастой еще и до кучи сверху для большего их отбеливания, засинить.
2: Ну, не знаю, в моем варианте мотивации девушки абсолютно прозрачна. У нее голубые глаза. Глаза, соответственно, голубые зубы под глаза. Зубы под глаза.
3: Скорее всего, все-таки она приболела и вот таким нехитрым способом пытается вылечить горло. Может, она вообще поет?
2: Я сейчас даже представил себе концерт, где ее представляется мужчина, немножко похожий на меня. Дамы и господа, встречайте, Ангина!
3: Кстати, была же такая певица Ангина.
2: Бла-бла-бла.
3: Да, еще на «Фабрике звезд». И мне она очень нравилась, но один раз, это же мем еще тот был, тех времен и народов. Она, значит, исполняла песню на детском празднике. И была, ну, не просто в откровенном наряде, а прямо, скажем, в очень откровенном. А учитывая, что у Ангины очень энергичные песни, она под эту композицию...
2: Что-то вышло за рамки, так сказать, одежды?
3: Нет, за рамки не вышло, но вибрации были, скажем так, таковы...
2: Понял, даже представил.
3: Вот, а причем эта одежда еще и блестящая была такая, знаешь, с металлическим отливом. Смотрелась, конечно. Нет, ну, наверное, в то время это было как-то... Вот если бы это сейчас произошло, мне кажется, там бы сейчас доказывай, что ты не в ту дверь зашел, там, в детский сад, а хотел в ночной клуб, да там бы ничего не вышло. Так, друзья, возвращаемся к нашей замечательной девушке. Итак, что же она символизирует? Мы загадали, еще раз напомню, животное.
2: И автор одного из правильных ответов получит два билета на мюзикл «Великий Гэтсби», который состоится 9 сентября на сцене Дворца искусств Ленинградской области.
1: Батарейки. Очень полезный энергетик. На радио Ваня.

0: хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: «Утренняя зарядка»
1: на радио Ваня.
2: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Милости просим в группу радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в «Умной зарядке» мы загадали животное.
3: А на картинке подсказки очень даже симпатичная девушка, а никакая не обезьяна, как написал Даниил Федоров. Очень симпатичная девушка со стаканчиком в руке, полощет горло. Кто-то подумал, что это цапля. Есть вот еще вариант жираф, потому что девушка очень вытянула шею, и, наверное, поэтому такой вариант ответа пришел в голову человеку. А еще мне понравился вариант пеликан. Пеликан, он же тоже набирает полный
2: зоб.
3: Зоб, да. Зоб. Рыбы он, правда, набирает, а совсем даже не... Чего бы то там ни было.
2: Же, бывает же голубая рыба, например, голубой марлин.
3: Марлин. Я просто сериал сейчас смотрю, Марлен, и у меня, естественно, все в голове сразу же.
2: Юры Стояновым,
3: да, шикарно. Да, все переколбасилось. Ага, да. А еще у меня был в детстве хомяк, и он тоже, знаешь, набирал вот такие иные щеки. Его звали Вася. У него была такая огромная башка и маленькая попка, ну, когда он набирал семечки.
2: Элегантно.
3: Так он, конечно, был весь пропорциональный довольно-таки. Как-то раз, я просто расскажу историю, как-то раз...
2: Пропорциональный хомяк.
3: Он сбежал, ну как, мы его выпускали гулять, он ходил по квартире и прибегал обратно к клетке, ну, его не было день, два, три, и мы, конечно, испугались за Васю и подумали, что все, Вася уже хана. А в углу комнаты стоял свернутый ковер. Знаешь, ковровая дорожка. Ну и, значит, мама взяла эту дорожку, вот так вот тряхнула, а оттуда вывалилась бордовая труха. Дорожка была бордовая. Мама развернула дорожку, а по краю дорожки прямо-прямо выемка. Прямо-прямо выемка. Вася залез в дорожку, свил там гнездо и жил там почти неделю. И изредка выходя ночью и подъедая там чего-то на кухне.
2: После чего питомцы стали звать Васька сепаратор. Сепарировался от хозяев, да?
3: Друзья, ну, конечно же, мы имели в виду сегодня енота, потому что девушка, да, полощет горло. У нас есть такой товарищ енот-полоскун. Очень много правильных ответов, но мы сегодня решили поздравить Ксению.
2: Дорогая Ксюша, вы получаете 2 билета на мюзикл «Великий Гэтсби». Музыкальный театр имени Федора Шаляпина открывает новый театральный сезон. Ритмы джаза, гламур и роскошь. Встречаемся на вечеринке у Джея Гэтсби 9 сентября на сцене Дворца искусств Ленинградской области, 18+.
3: Знаешь, что самое интересное? Я только сейчас поняла, почему некоторые написали «слон». Ну, в хобот набрала, сейчас обратно выплюнет.
1: Утреннее шоу «Батарейки». 100% заряда. Что ты?

0: Особые приметы на радио Ваня.
1: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. Сегодня 1 сентября, и кроме того, что это День знаний, на народном календаре, что мы видим? День Фёклы Свекольницы. Надо ли говорить, что назван этот день в честь, конечно же, свёклы. Наступала пора уборки этого незаменимого овоща. На Фёклу именинница свёкла, говорили в народе, особо не парясь над рифмой. На Руси свёклу употребляли с давних времен, причем как белую, так и красную. Ну, последнюю, конечно, ценили больше, в том числе за ее целебные свойства, приписывали ей силу мягчительную, питательную, прохладительную, да слабительную. Более того, толченые листья свеклы прикладывали к воспаленным глазам после того, как ты прорыдался 1 сентября, а сырые коренья держали во рту от зубной боли.
2: Я смотрю, там они все бегали, эти древнерусские люди, облепленные различными лепесточками и листочками от разных болезней. Там на колешках подорожник, подоконник.
1: На попе лопух. Так да. Вот, а еще, друзья мои, из свеклы получается чудесный салат. Метелка. Это из сырой свеклы, капусты, морковки. Натираешь все это на терке, как корейскую морковку. Марийскую карковку. И, собственно, когда ты это все съедаешь, у тебя действительно происходит внутри тебя вычищающие процедуры.
2: Чистенько и внутри, и снаружи получается.
1: Да. Вообще, конечно же, из свеклы готовили в первую очередь супы. И название как минимум двух из них нам известно. Это борщ и холодный борщ. Холодная ботвинья. Квашеную свеклу бураки подавали зимой к вареной картошке. Честно говоря, квашеную свеклу не ела никогда, мне кажется. Я ела только капусту с подкрашенную
2: свеклой. Квашеная свекла, слушай, по-грузински капусту, да, которая действительно красится свеклой, а прям так, чтобы самостоятельно свеклу мариновали.
1: Вот. Интересно. Может быть, кто-то подскажет рецептик. Ага. Ну и еще, друзья, по сегодняшнему дню гадали о том, какая будет вся осень. Например, если день теплый, то осень будет теплой. Если идет дождь, будет сырой. Ну и, конечно, еще сегодня день знаний. И вы думаете, если в народном календаре об этом не упомянуто, так упомянуто. Вот какие приметы. В этот день детям нельзя собственноручно заполнять школьный дневник. Это сулит плохую успеваемость. Ничего еще успеете, на завтра оставьте. Сегодня все-таки торт и, день знаний. А девочки не должны завязывать на себе бантики своими руками. Доверить нужно это другому человеку. А то вот метки будут плохие. Я-то думаю, что моя двоечница на банты себе навязала.
0: Все, что ты любишь на радио Ваня.

0: Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на радио Ваня.
1: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал.

дома тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на задние, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

закат, грустный разговор. Памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди. Расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем, хоть толпой, хоть вдвоем. Знаю точно, весь год очень

0: радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнером музыкального часа магазин «Тепло, газ, вода». Газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка. ИП «Коряшников».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: В Костроме состоится кофейный забег. В Миноборнауки назвали самые востребованные специальности в вузах. В России выловили гигантского сома. Всем привет, радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме проведет кофейный забег, пишет Кострома Тудей. Традиционный кофейный кросс состоится в парке Берендеевка. Участникам предстоит пробежать 4 круга, а после каждого выпить по маленькому стаканчику ароматного кофе. В этом году программу расширили. Для детей подготовили отдельную дистанцию 300 метров. Юных бегунов разделят на 3 возрастные группы с 2 до 5 лет, с 6 до 10 и с 11 до 15. Победители определят в каждой из них. Взрослые участники побегут в двух категориях. Абсолютные с 16 до 40 лет и 40+. В каждой определят по одному победителю среди мужчин и женщин. На мероприятие необходима предварительная регистрация. Возрастное ограничение 0+. В этом году самыми востребованными направлениями в вузах стали педагогика и лечебное дело, пишет РИА Новости. По данным Миноборнауки, на бюджетные места по педагогике поступили уже более 31 тысячи человек, а на лечебное дело более 20. В числе других востребованных направлений – строительство, информатика, электроэнергетика, прикладная информатика, педиатрия и психолого-педагогическое образование. Так что если вы думали, что учителей и врачей становится меньше, то статистика говорит обратное. Спрос на эти специальности остается стабильно высоким. В набережных Челнах рыбаки поймали настоящего речного гиганта. Сама длиной 2 метра, пишет Лента.ру. Охота на него длилась почти 7 часов. По словам местной жительницы, ее зять с товарищами сражались с рыбой с 11 утра до 6 вечера. За это время сом несколько раз таскал рыбаков по всей каме, но они не сдавались и в итоге победили. Вес трофея составил 75 килограммов. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Батарейки». Заряженное шоу на «Радио Ваня».

0: любовь. Гороскоп для Вани и для Ани.
1: Овны, женщины, начнется денек напряженно, а к вечеру появится возможность пообщаться с добрыми друзьями.
2: Овны, мужчины, чтобы не натворить чего лишнего, совершенно нормально будет чуточку полениться.
1: Тельцы, женщины, ваши должники вполне возможно вспомнят о своих благодетелях.
2: Тельцы, мужчины, не стесняйтесь говорить о своих победах и достижениях. Вам крайне необходима помощь влиятельных и компетентных людей.
1: Близнецы, женщины, если вы будете внимательны, то обязательно узнаете много нового и полезного.
2: Близнецы, мужчины, меньше делать, больше думать. Именно такая тактика принесет вам впечатляющие результаты.
1: Раки, женщины, важные дела планируете на утро. Для вас это благоприятное и плодотворное время.
2: Раки, мужчины, разумный эгоизм значительно облегчит вам жизнь.
1: Львы, женщины, вы легко догадываетесь об истинных целях и поступках людей. В этом ваше несомненное преимущество.
2: Львы, мужчины, вы в центре внимания, поэтому чуть-чуть самоиронии совсем не помешает.
1: Девы, женщины, интуиция очень остра. Даже в неоднозначной ситуации вы быстро поймете, что к чему.
2: Девы-мужчины, отличный день для тех, у кого свободный график. Приоритеты вы ставите грамотно.
1: Весы-женщины, будет шанс заслужить уважение влиятельных людей и показать, на что вы способны.
2: Весы-мужчины, самая большая ваша неприятность – это ответственность. Лучше ее избегать.
1: Скорпионы-женщины, не обязательно проявлять инициативу в делах, поскольку удача сама идет к вам в руки.
2: Скорпионы-мужчины, что вам отлично удается сегодня, так это постановка целей и для себя, и для окружающих.
1: Стрельцы, женщины, вы легко справитесь даже с теми делами, которые до этого вызывали у вас жуткое раздражение.
2: Стрельцы, мужчины, твердость и неприступность – это формула успеха для вас.
1: Козероги, женщины, опыт подскажет, как лучше быть, и вы примете верное решение там, где другие бы точно промахнулись.
2: Козероги, мужчины, избавляйтесь от старых связей, они мешают вам развиваться и путают все карты.
1: Водолеи, женщины, не исключены денежные поступления. Причем они могут оказаться значительно больше, чем вы ожидали.
2: Водолеи, мужчины, не бойтесь разочаровывать близких. Ну, разумеется, они верят в вас, но еще больше просто любят.
1: Рыбы, женщины, появится уверенность в своих силах. Возьмитесь за что-то новое.
2: Рыбы, мужчины, чем слаще слова, которые вы сегодня услышите, тем громче должен быть голос вашего разума.
1: Здесь весы, Алексей Акопов.
2: И Овен, Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на радио «Ваня».

0: сейчас «Звездотека».
1: Британский актер Руперт Гринт вернется к роли Рона Уизли, об этом пишет «Нью-Йорк Таймс». Гринт присоединился к актерскому составу бродвейской постановки «Гарри Поттер и проклятое дитя», в которой уже был задействован исполнитель роли Драко Малфоя в оригинальной серии фильмов Том Фелтон. Артист будет выходить на сцену со 2 февраля по 30 мая 2027 года, пишет РБК. Пьеса рассказывает о жизни главных героев культовой франшизы и их детей, которые отправляются в школу магии и волшебства Хогвартс.
2: Выставка культовых костюмов Фредди Меркьюри откроется этой осенью в Лондонском музее Виктория Альберта. Проект приурочен к юбилею. В сентябре легендарному фронтмену группы Queen исполнилось бы 80. Костюмы передала Мэри Остин, бывшая невеста и самый близкий друг Меркьюри, которой он завещал свой дом и личные вещи. В бесплатную экспозицию вошли 8 знаменитых образов, охватывающих всю карьеру музыканта. В том числе посетители увидят комбинезон крылья Меркьюри из клипа «Богемская рапсодия» и знаменитую королевскую мантию с короной из гастрольного тура 1986 года. Выставка называется «Прекрасные вещи». И, кстати, это цитата самого Фредди, который признавался, что хочет окружить себя изысканным беспорядком. Мэри Остин вспоминает, Меркьюри с самого начала понимал, что одежда для него инструмент, помогавший удержать внимание миллионов людей на стадионах.
1: А тем временем популярный российский сериал «Мажор» с Павлом Прилучным в главной роли продлили на 6-й сезон. Об этом рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра «Кинопоиск». Продолжение выйдет в 2027 году. Режиссером нового сезона стал Владимир Битоков, известный по проектам «Телохранители» и «Натали и Александр». В новых сериях агентства «Честные люди» под руководством главного героя Игоря Соколовского расследуют серию загадочных похищений девушек.
0: Звездотека. Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: на радио Ваня.
1: Ребятки дорогие, всем привет, доброе утро, добрый день. С праздником, с днем знаний. Здесь батарейки. Сегодня вы нам рассказываете о самых ярких моментах вашей школьной жизни и о тех предметах, которые по-прежнему любимы и лелеемы в памяти. Мила Страхова в группе радио Ваня ВКонтакте пишет: во втором классе на продленке мы с Виталькой построили снежную крепость, а сынок учительницы параллельного класса, здоровенный, пузатый бугай, 14 лет, все разломал. Я посмотрела на Виталькую и, увидев в его глазах и во всей осунувшейся фигуре горе и отчаяние, бросилась на этого кабана с кулаками и лупила его по пузу со стервенением. Выше просто не доставало. А он ржал, как конь, легко отбрасывая меня, и кричал своей матери, что чесала языком с остальными учителями: «Мам, гля! Глянь!» В итоге эта мама меня еще и наругала. От такой двойной несправедливости я с рыданием упала на снег. «Гады!» завершает свое гневное послание Мила.
2: Скажи, пожалуйста, а ты когда в школе учился, ты ходил в театральный кружок? Потому что у меня ощущение, что ты вместо школы ходил в театральный кружок.
1: Именно так и было, как, например, многие КВНщики вместо того, чтобы посещать
2: занятия
1: в университете.
2: Они посещали репетиции. Еще одно сообщение от Елены, на этот раз в нашем канале в Максе, радио Ваня. «А я любила физкультуру. Моя учительница Вера Карповна. Кроссы и челночный бег я сдавала за ребят. Образование получила учитель географии, а дочка моя учитель биологии, а мама моя учитель русского и литературы, и стаж у нее 56 лет», пишет Елена, я еще раз напомню, из Санкт-Петербурга.
1: Света Ратникова ВКонтакте: когда училась в начальной школе, у нас в классе у доски лежала линейка, такая большая, ну, наверное, метровой длины. Учитель не разрешал ее брать. И вот как-то на перемене один мальчик взял эту линейку и начал с нее играться. Я решила ее отнять, чтобы положить на место. Отняла. В этот момент заходит учитель в класс, видит меня с этой линейкой в руках и выгоняет меня вон.
2: Какая несправедливость.
1: Мне так обидно было. Я ушла в туалет и плакала там полтора часа.
2: Вообще, ребята, если в школе у вас что-то не получается, да, или какие-то проблемы возникают, это не конец жизни, ничего страшного. Даже если вам кажется, что сейчас это несправедливо, это жизненный опыт.
1: Да, и самое главное, не молчать о своих проблемах.
2: Надежда, я свою первую линейку прогуляла. Первый класс просто должен был учиться как бы еще в детском саду, а уже со второго в настоящей школе. Вот мама меня и привела 1 сентября в детский сад. А линейка-то в школе! И пока мы добирались от детского сада до школы, все закончилось. Так и стояла я со своими родителями и смотрела на своих одноклассников со стороны, пишет Надежда из Белгородской области. Пускай это будет самая большая проблема, Наденька, в вашей жизни.
1: Присоединяюсь.
2: Что вы пропустили эту линейку.
0: Стоят девчонки, юбки по колено.
3: У перехода метрополитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.

0: на радио Ваня.
1: И еще раз здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня 1 сентября. Мы поздравляем от всей души и учителей, и родителей, и школьников, и студентов. Все утро мы вспоминали истории школьные, какие предметы нам нравились, что происходило с нами там, в стенах этих учебных заведений. И еще буквально парочку ваших сообщений дочитать хочется. Юлия Максимова. В 4 классе, помнится, стоял у меня рюкзак у парты на полу, и моя классная руководительница споткнулась об него и полетела. В общем, сломала руку и, кажется, потом не любила меня до последнего. Вот поэтому я в школах к партам нужно обязательно брать крючочки, чтобы дети могли вешать. А вот в нашу бытность мы складывали прямо в ногах такой был кармашек для портфеля, помнишь?
2: А, кстати, да. У нас был такой, да, были такие же, да, такие парты. Да. Причем самое интересное, что учительница сломала руку не нашей слушательнице, а себе. Юлия Николаева, привет из Лежнева. Моими любимыми предметами были физкультура и английский. На физкультуру я не ходила, а потом пробежала эстафету, и годовая в итоге пятерка. А на английском просто протирала доску.
1: Протирала
2: и
1: штаны.
2: Да, и получала четверки. Везде в анкетах и резюме пишу уровень английского, читаю и перевожу.
1: Ты знаешь, в 9 классе я переходила из одной школы в другую, чтобы закончить 10-11 класс в историко-правовом лицее. И когда учительница по английскому сказала, ты точно уходишь из нашей школы? Я сказала, да. Она говорит, ну хорошо, тогда я поставлю тебе 4. А так бы она мне 3 поставила. Друзья, мы от всей души сегодня поздравляем Анечку Фирсову. И вот какую историю прислала вам Аня. 1 сентября 1994 года я иду в первый класс. Соседка привезла большущий букет гладиолусов со своей дачи специально для меня. Меня поставили в пару с мальчиком Сашей, и пока мы с ним поднимались в наш класс, а подниматься надо было высоко, на 4-й этаж, а ножки маленькие у первоклашки, мы успели с ним поругаться. Но я его и отлупила этими гладиолусами! Они все осыпались. Пришлось моей первой учительнице подарить просто палки. Благоухающие палки.
2: Палки для училки. Аня, ну это просто гениально. Вы знаете, мы ни секунду не сомневались в своем выборе
1: победителя. Да, Анечка, фирменная сумка шопера радио Ваня сегодня достается вам. Друзья, всех еще раз поздравляем.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм» в аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Потеря электропитания и связи не должна останавливать ваш бизнес. Телекоммуникационные модули, дизель-генераторные и газопоршневые установки от «Техэкспо» – надежная связь и электроэнергия на любом объекте. Защитите бизнес от сбоев уже сегодня. Техдефисэкспо.ру.
3: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
4: Ювелирная улица Приволжска.
5: Аромат свежих пирожков, обеды на любой вкус, бодрящий кофе и любимые десерты. Мы открылись. Ждем вас в самом центре Костромы. Улица Ленина, 10. Заходите за настроением. Обедайте как дома.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
7: Все, что ты любишь на «Радио Ваня».

0: моя, руки твои держу, слов не нахожу, ласковая моя любимая.
1: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
2: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
1: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
3: В Костроме состоится гастрофестиваль. Миноборнауки изменило порядок расчета бюджетных мест в вузах. Врачи рассказали, как увеличить свой рост. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В центре Костромы пройдет гастрономический фестиваль «Пир горой», пишет Кострома Тудей. Гостей ждут местные угощения, мастер-классы от шеф-поваров и концерты. 5 сентября с 12 часов праздничные ярмарки развернутся также у Красных рядов и в сквере около памятника Ивану Сусанину. Там можно будет попробовать традиционные костромские блюда. Кроме того, на площадках также выступят и творческие коллективы города. Фестиваль стартует 4 сентября на Сусанинской площади и продлится с 15 до 9 вечера. Возрастное ограничение 0+. В Миноборнауке объявили об изменении методики расчета бюджетных мест в вузах, пишут «Известия». Теперь ведомство будет учитывать потребности экономики в специалистах на 7 лет вперед вместо прежних сроков. Новый подход, по мнению чиновников, позволит точнее планировать подготовку кадров и снизить бюрократическую нагрузку на регионы. Из-за увеличения прогнозного периода изменится и набор данных, которые используют для расчета числа бюджетных мест. Вместо краткосрочных оценок ведомство будет опираться на долгосрочную структуру кадрового прогноза. Это затронет все уровни высшего образования. Кроме того, в методику добавили специальный показатель, учитывающий замещающую потребность экономики в кадрах. Это поможет точнее определять, какие специалисты действительно нужны в каждом регионе. Простое вытяжение поможет восстановить естественную высоту позвоночника и увеличить рост на 3 см, пишет газета.ру. По словам врачей, за день под весом собственного тела наш позвоночник немного сжимается, и к вечеру мы становимся чуть ниже. Вис на турнике помогает позвонкам расслабиться, перестать давить друг на друга, и расстояние между ними увеличивается. Это не только дает визуальный эффект увеличения роста, но и снимает усталость спины. Главное, чтобы процесс был комфортным и безболезненным. Только в этом случае процедура принесет пользу. По словам специалистов, если делать это регулярно, можно не только восстановить рост, но и улучшить осанку и самочувствие. Так что, если у вас есть турник, то самое время начать. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
1: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Ювелирная улица Приволжска.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
3: Алло!

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 197-9847-06-0908. Санкт-Петербург.
3: Ваня. Радио Ваня.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнером музыкального часа магазин «Тепло, газ, вода». Газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка. ИП «Коряшников».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и ИП «Пивоваров». В Костроме проходит ежегодная благотворительная акция «Идем в школу». В России назвали регион с самой высокой пенсией. Эксперты отметили растущий интерес россиян к настольным играм. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. Костромичей приглашают принять участие в ежегодной благотворительной акции «Идем в школу», пишет «Кострома Тудей». Она помогает малообеспеченным семьям собрать ребенка к 1 сентября. Присоединиться могут все, от обычных граждан до общественных организаций. Сбор продлится до 10 сентября. В пункты приема можно принести новые тетради, ручки, карандаши, альбомы и другие школьные принадлежности, а также новые ранцы, одежду и обувь. Вещи принимают в двух пунктах. Первый – городской центр обеспечения качества образования на улице Ленина, 84, а второй – библиотека номер 6 в микрорайоне Давыдовский, 2. Самая высокая пенсия в России – на Чукотке, пишут «Известия». По данным социального фонда, в июле этого года средняя выплата там составила 42 213 рублей. Это почти вдвое больше, чем в среднем по стране. Второе место у Ненецкого округа – 38 810 рублей. В пятерку также вошли Магаданская область, Камчатка и Ханты-Мансийский округ. Пенсия здесь переваливает за 37 тысяч. А в целом по России средний размер в июле составил 25 400 рублей. Для сравнения, в прошлом году этот показатель находился на уровне 23 456 рублей. В России настольные игры перестали быть развлечением для узкого круга и стали популярным досугом для взрослых, пишет «Известия». По словам экспертов, на сегодня аудитория игр стала гораздо шире. Новички начинают с простых форматов, а затем переходят к более сложным, с глубокими сюжетами и стратегиями. Кроме того, индустрия развивается вместе с культурой. Появляются игры по мотивам фильмов и книг, с необычными компонентами и новыми механиками. Так что, если вы еще не пробовали, самое время собирать компанию и садиться за настолки. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио «Ваня».
3: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио «Ваня».

0: Здоровье ждет вас на МРТ. Новый аппарат. Телефон 49-42-42-15-15. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
1: Окна, двери, потолки, Росстрой.
2: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
1: Росстрой.
2: 770908.
3: Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепловода».
4: Магазин «Буксир» предлагает широкий ассортимент стальных канатов, текстильных, цепных и стальных строп, стяжных ремней, а также буксиры, лебедки, домкраты, тали и многое другое. Проспект Мира, 151А. Телефон 35-33-81.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30

Эта песня простая, чтобы каждый растаял. Радио Ваня. Ближе и роднее.

радио Ваня. Сильная волна.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Потеря электропитания и связи не должна останавливать ваш бизнес. Дизель-генераторные, газопоршневые установки и телекоммуникационные модули «Техэкспо» обеспечат надежную связь и электроэнергию на любом объекте. «Техэкспо» – надежный подрядчик. Техдефисэкспо.ру.
2: А моим дачницам я привез «Радевит», чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
3: Крем «Радевит Актив». Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
2: «Радевит». В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Реклама.
5: Страшен не ВИЧ, страшно жить с ним и не знать об этом. Подумай о себе и близких. Сдай кровь на ВИЧ. Проверь себя. Анонимно и бесплатно для граждан Российской Федерации. Проспект Текстильщиков, 31А. Телефон 470718.
6: Центр инфекционных заболеваний.
7: Вау! Вот это кольцо! А серьги какие? А браслет? Ты что, в Эмиратах была?
8: Нет, это ювелирная улица Приволжская. Там сейчас масштабные распродажи года. В магазинах «Золотой стиль», «Диамант», «Новиков», «Соколов» цены напрямую от ювелирных заводов страны.
7: Дорогой, выезжаем! Ювелирная улица Приволжска.
9: Ювелирная улица Приволжска.
10: Аромат свежих пирожков, обеды на любой вкус, бодрящий кофе и любимые десерты. Мы открылись. Ждем вас в самом центре Костромы. Улица Ленина, 10. Заходите за настроением. Обедайте как дома.
11: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа — ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
2: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и «Пеппи Ваваров». Стало известно, когда в Костроме пройдет фестиваль фейерверков. Россияне смогут оформлять разрешение на охоту по биометрии. Психолог рассказал, почему люди любят мемы. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме пройдет фестиваль пиротехнического искусства «Серебряная ладья», пишет администрация города. Тема этого года – год единства народов России. Свое мастерство покажут пиротехники из Дербента, Чебоксар, Кровяво-Черкесии и Ямала. Порядок выступления определит жребий. Следить за праздником можно будет с левого и правого берегов Волги. Кроме того, на время праздника ограничат проезд и стоянку автомобилей. Проход в зрительные зоны будет осуществляться через рамки металлоискателей. Праздник начнется 5 сентября в 21:30 на набережной Волги. Возрастное ограничение 0+. К концу этого года россияне смогут получать разрешение на охоту с помощью биометрии, пишет РИА Новости. Такой сервис должны запустить до 30 ноября. На его создание выделен 1 миллион рублей. Новая система охватит 4 миллиона граждан. Сейчас подать заявление на электронный охотничий билет уже можно через госуслуги. Уведомление о готовности документа приходит в личный кабинет в течение 5 рабочих дней или отображается в разделе «Документы» на госуслугах. Психологи считают, что мемы – это гениально упакованный социальный код и мгновенный эмоциональный дефибриллятор, пишет газета.ру. По словам психотерапевта Дмитрия Евстигнеева, люди любят их за эффект узнавания. Мемы помогают понять, что ты не один такой уставший, растерянный или тревожный, и это уже облегчает состояние. Кроме того, мемы позволяют превратить пугающий или абсурдный стресс-фактор в повод для смеха, а мозг получает быструю микродозу дофамина, так что польза для психики вполне реальна. Однако эксперт предупреждает, если мем становится формой психологического избегания, это может быть опасно. Человек перестает решать проблему и начинает бесконечно зашучивать ее. Так что с мемами нужно знать меру и не подменять ими реальность. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
3: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня, Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Реклама.
3: Внимание! Выгодное воскресенье в мире здоровья. Теперь сдавать анализы со скидкой 10% можно в двух филиалах. Улица Титова, дом 15 и бульвар Маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Ждем вас!
4: Скидка на анализы собственной лаборатории суммируется с другими скидками и акциями. Имеются противопоказания.
5: Хватай выгоду! Закажи услугу замена котла и купи газовый котел Бакси по невероятно низкой цене. 50 тысяч рублей. Только в тепло, газ, вода. На Стопани 44.
6: Уникальный выбор украшений с бриллиантами, сапфирами, рубинами, изумрудами. В магазинах Приволжска, Диамант, Новиков, Золотой стиль, Соколов. Успейте купить по специальным ценам месяца.
7: Ювелирная улица Приволжска.
8: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
9: Алло!

Если сгорим, давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь «Стизамед». Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь «Стизамед» в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама. Аромат свежих пирожков, обеды на любой вкус, бодрящий кофе и любимые десерты. Мы открылись. Ждем вас в самом центре Костромы. Улица Ленина, 10. Заходите за настроением. Обедайте как дома.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
4: Ваня. Радио Ваня.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнером музыкального часа магазин «Тепло, газ, вода». Газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка. ИП «Коряшников».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: В Костроме состоится кофейный забег. В Миноборнауке назвали самой востребованной специальностью в вузах. В России выловили гигантского сома. Всем привет, радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме пройдет кофейный забег, пишет Кострома Тудей. Традиционный кофейный кросс состоится в парке Берендеевка. Участникам предстоит пробежать 4 круга, а после каждого выпить по маленькому стаканчику ароматного кофе. В этом году программу расширили. Для детей подготовили отдельную дистанцию 300 метров. Юных бегунов разделят на 3 возрастные группы с 2 до 5 лет, с 6 до 10 и с 11 до 15. Победители определят в каждой из них. Взрослые участники побегут в 2 категориях. Абсолютные с 16 до 40 лет и 40+. В каждой определят по одному победителю среди мужчин и женщин. На мероприятие необходима предварительная регистрация. Возрастное ограничение 0+. В этом году самыми востребованными направлениями в вузах стали педагогика и лечебное дело, пишет РИА Новости. По данным Миноборнауки, на бюджетные места по педагогике поступили уже более 31 тысячи человек, а на лечебное дело более 20. В числе других востребованных направлений – строительство, информатика, электроэнергетика, прикладная информатика, педиатрия и психолого-педагогическое образование. Так что если вы думали, что учителей и врачей становится меньше, то статистика говорит обратное. Спрос на эти специальности остается стабильно высоким. В набережных Челнах рыбаки поймали настоящего речного гиганта. Сама длиной 2 метра, пишет Лента.ру. Охота на него длилась почти 7 часов. По словам местной жительницы, ее зять с товарищами сражались с рыбой с 11 утра до 6 вечера. За это время сом несколько раз таскал рыбаков по всей Каме, но они не сдавались и в итоге победили. Вес трофея составил 75 килограммов. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Ваня! Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня!»

0: Реклама. Аромат свежих пирожков, обеды на любой вкус, бодрящий кофе и любимые десерты. Мы открылись. Ждем вас в самом центре Костромы. Улица Ленина, 10. Заходите за настроением. Обедайте как дома.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
2: Ярко, легко. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня.
1: Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Не плачь, не плачь. Кукла Саша, не плачь.

0: плачь, не плачь, кукла Саша, не плачь.
1: Восточные сказки. Зачем ты мне строишь глазки?
2: Манишь, туманишь, зовёшь пойти с тобой.
1: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама.
1: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
2: Ювелирная улица Приволжска.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
4: Алло!

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа — ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
2: В Костроме состоится гастрофестиваль. Минобрнауки изменило порядок расчета бюджетных мест в вузах. Врачи рассказали, как увеличить свой рост. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В центре Костромы пройдет гастрономический фестиваль «Пир горой», пишет Кострома Тудей. Гостей ждут местные угощения, мастер-классы от шеф-поваров и концерты. 5 сентября с 12 часов праздничные ярмарки развернутся также у Красных рядов и в сквере около памятника Ивану Сусанину. Там можно будет попробовать традиционные костромские блюда. Кроме того, на площадках также выступят и творческие коллективы города. Фестиваль стартует 4 сентября на Сусанинской площади и продлится с 15 до 9 вечера. Возрастное ограничение 0+. В Минобрнауки объявили об изменении методики расчета бюджетных мест в вузах, пишут «Известия». Теперь ведомство будет учитывать потребности экономики в специалистах на 7 лет вперед вместо прежних сроков. Новый подход, по мнению чиновников, позволит точнее планировать подготовку кадров и снизить бюрократическую нагрузку на регионы. Из-за увеличения прогнозного периода изменится и набор данных, которые используют для расчета числа бюджетных мест. Вместо краткосрочных оценок ведомство будет опираться на долгосрочную структуру кадрового прогноза. Это затронет все уровни высшего образования. Кроме того, в методику добавили специальный показатель, учитывающий замещающую потребность экономики в кадрах. Это поможет точнее определять, какие специалисты действительно нужны в каждом регионе. Простое вытяжение поможет восстановить естественную высоту позвоночника и увеличить рост на 3 сантиметра, пишет газета.ру. По словам врачей, за день под весом собственного тела наш позвоночник немного сжимается, и к вечеру мы становимся чуть ниже. Вис на турнике помогает позвонкам расслабиться, перестать давить друг на друга, и расстояние между ними увеличивается. Это не только дает визуальный эффект увеличения роста, но и снимает усталость спины. Главное, чтобы процесс был комфортным и безболезненным. Только в этом случае процедура принесет пользу. По словам специалистов, если делать это регулярно, можно не только восстановить рост, но и улучшить осанку и самочувствие. Так что, если у вас есть турник, то самое время начать. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации Радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Настройся на осень.

0: фильм.
1: Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие. Осень наступила, отцвела капуста. Но дело даже не в этом, а в том, что наступил День знаний, друзья мои, с чем от всей души вас и поздравляю. Меня зовут Андрей Шмурай. Предлагаю сыграть в угадай фильм, и, наверное, несложно догадаться, что загадка сегодня будет на школьную тему. Правило неизменное, я включу отрывок из известной кинокартины, как только вы вспомните ее название, наберите наш телефонный номер 325-696, код города 812. Давайте послушаем.
0: Угадай фильм.
2: Кто ответит? Какая сейчас в нашем классе произошла ошибка? Попова, пожалуйста.
3: Это не мы должны были поздороваться с Сероглазовым, а он с нами.
2: Сероглазов, помоги нам исправить эту ошибку.
1: Лично я в детстве очень любил этот милый фильм. Если вспомнили его название, звоните. 325-696, код города 812. Победителю сегодня достанется красный, чудесный, фирменный шопер от радио «Ваня», который, я думаю, вполне себе можно будет использовать, в том числе и для хранения тетрадок и учебников, то есть для похода в школу. Еще раз с праздником, жду ваших звонков.
0: Угадай фильм на радио «Ваня». Ваня, радио «Ваня».
4: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
5: Здравствуйте, Ксения.
6: Привет, классно выглядишь.
5: Я знаю, спасибо.
4: А как дела? Что нового? Что расскажешь?
5: Что расскажу?

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
4: Реклама. Золотые цепи и браслеты от 7900 рублей за грамм. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Наши цены не миф, а реальность.
5: Ювелирная улица Приволжска.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
7: Алло!
8: Ваня. Радио Ваня.
9: Поставь.

0: аромат свежих пирожков, обеды на любой вкус, бодрящий кофе и любимые десерты. Мы открылись. Ждем вас в самом центре Костромы. Улица Ленина, 10. Заходите за настроением. Обедайте как дома.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Ваня. Радио Ваня.
2: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья. Сегодня 1 сентября, начало осени и День знаний от всей души. С этим праздником поздравляю всех, кто отправился сегодня грызть гранит науки, а также, конечно же, всех преподавателей и учителей. Друзья мои, с годами, конечно же, в школьной жизни многое что поменялось. Но сегодня хочется поговорить об одном атрибуте, который многие и многие годы остается нужным и неизменным. Речь сегодня о шариковой ручке.
0: Пятое место.
1: Первый патент на шариковую ручку получил в 1888 году американский изобретатель Джон Лаут. Его конструкция представляла собой баллон с краской и подпружиненным шариком и предназначалась для нанесения меток на мешки и ящики. Однако чернила часто вытекали или застывали на наконечнике.
0: Четвертое место.
1: Принцип работы шариковой ручки следующий. На конце стержня находится маленький шарик. При движении по бумаге он вращается, захватывая чернила из резервуара и переносит их на поверхность.
0: Третье место.
1: Spaceman – ручка, разработанная для использования в условиях невесомости, под водой и на жирной бумаге. Ее создал американский изобретатель Пол Фишер. Чернила в такой ручке находятся в специальном картридже под давлением сжатого азота.
0: Второе место.
1: В СССР шариковые ручки получили распространение в конце 60-х годов прошлого века. Сначала их не разрешали использовать в младших классах школ, так как считалось, что с ними невозможно выработать правильный и красивый почерк.
0: Первое место.
1: Таким образом, авторучка – это не просто канцелярский предмет, а результат многолетних экспериментов и инженерных решений, который изменил культуру письма во всем мире. С праздником!
0: Великолепная пятерка. Дождь по лужам, дождь по крышам. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнером музыкального часа магазин «Тепло, газ, вода». Газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка. ИП «Коряшников».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: В Костроме проходит ежегодная благотворительная акция «Идем в школу». В России назвали регион с самой высокой пенсией. Эксперты отметили растущий интерес россиян к настольным играм. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Костромичей приглашают принять участие в ежегодной благотворительной акции «Идем в школу», пишет Кострома Today. Она помогает малообеспеченным семьям собрать ребенка к 1 сентября. Присоединиться могут все, от обычных граждан до общественных организаций. Сбор продлится до 10 сентября. Пункты приема можно принести новые тетради, ручки, карандаши, альбомы и другие школьные принадлежности, а также новые ранцы, одежду и обувь. Вещи принимают в двух пунктах. Первый – городской центр обеспечения качества образования на улице Ленина, 84, а второй – библиотека номер 6 в микрорайоне Давыдовский, 2. Самая высокая пенсия в России – на Чукотке, пишут «Известия». По данным социального фонда, в июле этого года средняя выплата там составила 42 213 рублей. Это почти вдвое больше, чем в среднем по стране. Второе место у Ненецкого округа – 38 810 рублей. В пятерку также вошли Магаданская область, Камчатка и Ханты-Мансийский округ. Пенсия здесь переваливает за 37 тысяч. А в целом по России средний размер в июле составил 25 400 рублей. Для сравнения, в прошлом году этот показатель находился на уровне 23 456 рублей. В России настольные игры перестали быть развлечением для узкого круга и стали популярным досугом для взрослых, пишет «Известия». По словам экспертов, на сегодня аудитория игр стала гораздо шире. Новички начинают с простых форматов, а затем переходят к более сложным, с глубокими сюжетами и стратегиями. Кроме того, индустрия развивается вместе с культурой. Появляются игры по мотивам фильмов и книг с необычными компонентами и новыми механиками. Так что, если вы еще не пробовали, самое время собирать компанию и садиться за настолки. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Ваня». «Ваня». «Ваня». «Радио Ваня».

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Если тушим на небе, до рождения суждено. Подписать договор только с теми,

одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты, начинается новый урок.

0: Это не шутки.
1: Мы встретились в маршрутке под номером один.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня на вечер хочу порекомендовать вам драматический триллер, который увидел свет в 2009 году, и называется он «В ее шкуре». Картина, кстати, основана на реальных событиях. Если вкратце, там такая история. 15-летнюю Рэйчел, умницу, отличницу и гордость родителей, после урока в школе танца друг сажает в трамвай, в конце пути которого ее должен встретить отец. Однако, как вы понимаете, на конечной остановке девушки в трамвае не оказывается. Лично меня этот фильм очень впечатлил. Сильный, жизненный, как я уже сказал, не зря основан на реальных событиях. Очень красивая визуальная картинка, местами, я бы даже сказал, сказочная. И в первую очередь благодаря танцу главной героини. Музыка потрясающая, атмосферная. Сюжет не слишком загружен, но фильм, я уверяю вас, не скучный. Насколько полностью события в фильме соответствуют реальности, я, конечно, не знаю, однако каких-то серьезных нареканий по поводу всего происходящего у меня не возникает. Что самое противоречивое в этой картине, наверное, конечно, финал. Уверен, многие после просмотра, конечно же, задумаются. Кино на вечер. В ее шкуре. Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Осень. Настроение зонт. Радио Ваня.

что люди, поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: день со всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Британская ассоциация по борьбе с вредителями предупредила людей о сезонной опасности пьяных осах. Дело в том, что насекомые в данное время года находят немало гниющих забродивших фруктов и активно ими питаются, в результате чего и наступает состояние, схожее с опьянением. Хуже всего то, что такие осы вовсе не становятся веселыми и умиротворенными. Наоборот, они проявляют куда большую агрессию, чем обычно. В наибольшей группе риска аллергики, а также дети и пожилые люди. Да и любому человеку лучше не связываться со злобными насекомыми, которые и в трезвом виде ведут себя не самым добрым образом. В случае обнаружения гнезда ос не стоит его трогать, а для удаления обиталища маленьких летающих агрессоров необходимо обратиться к специалистам, забыв о самостоятельности. Прислушайтесь к этому совету, дабы избежать свидания с пьяными осами. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Ваня. Радио Ваня.

0: Электронные модули, дизель-генераторные и газопоршневые установки от Техэкспо, надежная связь и электроэнергия на любом объекте. Защитите бизнес от сбоев уже сегодня. Техдефисэкспо.ру.
1: Моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
2: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
1: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Реклама. Аромат свежих пирожков, обеды на любой вкус, бодрящий кофе и любимые десерты. Мы открылись. Ждем вас в самом центре Костромы. Улица Ленина, 10. Заходите за настроением. Обедайте как дома.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Ваня! Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и «Пеппи Ваваров». Стало известно, когда в Костроме пройдет фестиваль фейерверков. Россияне смогут оформлять разрешение на охоту по биометрии. Психолог рассказал, почему люди любят мемы. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме пройдет фестиваль пиротехнического искусства «Серебряная ладья», пишет администрация города. Тема этого года – год единства народов России. Свое мастерство покажут пиротехники из Дербента, Чебоксар, Кровавой Черкесии и Ямала. Порядок выступления определит жребий. Следить за праздником можно будет с левого и правого берегов Волги. Кроме того, на время праздника ограничат проезд и стоянку автомобилей. Проход в зрительные зоны будет осуществляться через рамки металлоискателей. Праздник начнется 5 сентября в 21:30 на набережной Волги. Возрастное ограничение 0+. К концу этого года россияне смогут получать разрешение на охоту с помощью биометрии, пишет РИА Новости. Такой сервис должны запустить до 30 ноября. На его создание выделен 1 миллион рублей. Новая система охватит 4 миллиона граждан. Сейчас подать заявление на электронный охотничий билет уже можно через госуслуги. Уведомление о готовности документа приходит в личный кабинет в течение 5 рабочих дней или отображается в разделе «Документы» на госуслугах. Психологи считают, что мемы – это гениально упакованный социальный код и мгновенный эмоциональный дефибриллятор, пишет газета.ру. По словам психотерапевта Дмитрия Евстигнеева, люди любят их за эффект узнавания. Мемы помогают понять, что ты не один такой уставший, растерянный или тревожный, и это уже облегчает состояние. Кроме того, мемы позволяют превратить пугающий или абсурдный стресс-фактор в повод для смеха, а мозг получает быструю микродозу дофамина, так что польза для психики вполне реальна. Однако эксперт предупреждает, если мем становится формой психологического избегания, это может быть опасно. Человек перестает решать проблему и начинает бесконечно зашучивать ее. Так что с мемами нужно знать меру и не подменять ими реальность. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
3: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам. В том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам. Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 198-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Реклама. Мир здоровья теперь и в Заволжском районе. Педиатр, терапевт, гинеколог, уролог, лор, анализы УЗИ и ЭКГ. Все в одном месте на бульваре маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Мир здоровья. Забота, которой доверяют. Запись 42-15-15. Имеются противопоказания.
3: Окна, двери, потолки, расстрой.
4: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
3: Росстрой!
4: 770908.
5: Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепловода».
6: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
7: Ювелирная улица Приволжска.
8: Магазин «Буксир» предлагает широкий ассортимент стальных канатов, текстильных, цепных и стальных строп, стяжных ремней, а также буксиры, лебедки, домкраты, тали и многое другое. Проспект Мира, 151А, телефон 35-33-81.
9: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.

мне кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Поп-исполнитель Сергей Лазарев в официальном телеграм-канале экстренно предупредил поклонников о новой волне мошенничества, нацеленной на доверчивых подписчиков. Артист зафиксировал появление фальшивого аккаунта-двойника, который в точности копирует контент его верифицированной страницы и, более того, создал параллельный чат, куда в массовом порядке были добавлены пользователи, подписанные на реального Лазарева. Таким образом, люди думают, что это я их добавил, чат был создан аккаунтом с моим именем и якобы значком верификации. Это фейки, просто эмодзи в виде голубой галочки, написал исполнитель, обратив внимание на примитивную, но эффективную схему обмана с использованием визуальных имитаций. В связи с угрозой Сергей Лазарев призвал фанатов к решительным действиям, активно бросать страйки и направлять жалобы администрации платформы на злоумышленников, действующих от его имени. Помимо создания ложного сообщества, певец раскрыл и финансовую подоплеку аферы. Этот аккаунт предлагает различные виды заработков и прочие лабуды. Это мошенники. Не вздумайте ничего переводить и не воспринимайте никакую информацию от этих аккаунтов и чатов, подытожил Лазарев и призвал подписчиков к бдительности.
0: Звездный час. Радио Ваня.

0: ближе и роднее.
1: Зачем все эти признания, не кстати, скажи? Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет, и кое-что из звездных новостей. Австралийская поп-исполнительница и автор песен Кайли Миноук вспомнила историю знакомства с актрисой Марго Робби, которое началось с неожиданного сообщения. Певица заметила соотечественницу в знаменитом отеле «Шато Мармонт» в Лос-Анджелесе и спустя несколько дней решила сама предложить ей встретиться. Об этом Миноук рассказала в интервью Vogue Australia. По словам певицы, она увидела Робби во время деловой встречи и подумала, что актриса, возможно, находится в городе одна. «Эй, в городе еще одна австралийка! Еще одна австралийка! Не хочешь ли встретиться?» Примерно так Кайли сформулировала свое приглашение.

0: Реклама.
1: По внешнему виду человека невозможно определить, болен он или не болен ВИЧ-инфекцией. Узнать это можно только одним способом – сдать анализ крови на ВИЧ. Проверь, сделай это прямо сейчас. Кострома, проспект Ясельчиков, 31А, телефон 47-07-18.
2: Центр инфекционных заболеваний.
3: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
4: Ювелирная улица Приволжска.
5: Аромат свежих пирожков, обеды на любой вкус, бодрящий кофе и любимые десерты. Мы открылись. Ждем вас в самом центре Костромы. Улица Ленина, 10. Заходите за настроением. Обедайте как дома.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
7: Ян, Вано, Хуанита, Ваня. Ближе и роднее. «Радио Ваня».

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнером музыкального часа магазин «Тепло, газ, вода». Газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка. ИП «Коряшников».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
2: Для слушателей старше 12 лет.
0: Радио «Ваня» представляет авторскую программу «Предпоказ». Твой личный гид по миру сериалов.
3: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и ИП «Пивоваров».
4: Всем привет, это Андрей Карлинский и самые ожидаемые сериалы. Сегодня поговорим о новом проекте, который уже совсем скоро выйдет на экраны. Если вы думали, что легендарный дуэт из настоящего детектива остался в прошлом, а реальная жизнь никогда не бывает интереснее кино, вы просто не знакомы с новым сериалом «Братья». В нашем сегодняшнем выпуске проект, который размывает грань между реальностью и вымыслом до такой степени, что даже сами звезды не уверены, где заканчивается их жизнь и начинается сценарий. Вашему вниманию метакомедия, в которой лучшие друзья Мэттью МакКонахи и Вуди Харрельсон играют в самих себя. Но главный сюрприз в том, что их многолетняя дружба оказывается под реальной угрозой из-за ошеломляющего открытия. Они могут быть родными братьями. Все начинается с того, что жизнь Вуди Харрельсона идет кувырком. Свадьба его дочери срывается в последний момент. Он собирает семью и отправляется в Техас на ранчо к своему давнему другу Мэттью МакКонахи. То, что должно было стать спасительным перерывом, быстро превращается в хаос, когда мама Мэттью нечаянно выдает семейную тайну, похороненную много лет назад. Она намекает на то, что у них с отцом Вуди когда-то была связь. Эта случайная фраза запускает целую цепь событий. Вуди, как настоящий детектив, причем даже вне сериала, начинает переворачивать ранчо вверх дном в поисках правды. Друзья пускаются в сомнительное ДНК-расследование, попутно сталкиваясь с массой комичных ситуаций, семейных перепалок и абсурдных догадок. А тем временем Мэттью переживает кризис идентичности немного другого рода. Он подумывает о том, дабы баллотироваться на пост губернатора Техаса. Создатели обещают нам трогательную, хаотичную, безумно смешную историю о дружбе, семье, славе и зыбкой границе между мифом и реальностью. И как будто бы с такими главными героями не верить этому просто невозможно. За этим безумным проектом стоит создатель Дэвид Уэст-Рид, известный по работе над культовым сериалом «Шитс Крик». Актерский состав – это настоящий праздник для поклонников качественных проектов. В главных ролях, как уже было сказано, сами Мэттью МакКонахи и Вуди Харрельсон, и это их первое воссоединение на экране после культового первого сезона «Настоящего детектива». Компанию им составили и другие звезды – Холланд Тейлор, а также Натали Мартинес и многие другие. Сериал «Братья» — это не просто шутка сценаристов. Он основан на реальной, почти невероятной истории. Все началось с того, что мать Мэттью МакКонахи как-то обмолвилась, что была близка с отцом Вуди Харрельсона. Эта новость так зацепила друзей, что они даже задумались о проверке ДНК. Но вместо того, чтобы копаться в семейных тайнах, они решили сделать то, что у них получается лучше всего — снять об этом комедийный сериал. Согласитесь, очень творческое решение. И, кстати, в трейлере уже есть забавный момент, где МакКонахи подкалывает своего друга по поводу того, что у него есть Оскар, а у Харрельсона нет. Похоже, смотреть на их братские или не совсем братские разборки будет не менее интересно, чем на само ДНК-расследование. Что же, ну а на сегодня пока все. Не переключайтесь, впереди еще много громких премьер и новинок. Проект выйдет в свет 23 сентября, его возрастное ограничение 18+.
5: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят, английский язык для учеников с 1 по 8 классы, робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
0: Предпоказ. Твой личный гид по миру сериалов. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Твой. Этой осенью.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама.

0: МРТ. Новый аппарат. Телефон 4942 42 15 15. Имеются противопоказания, необходимы консультации со специалистом.
1: Хватай выгоду. Закажи услугу замена котла и купи газовый котел Бакси по невероятно низкой цене. 50 тысяч рублей. Только в тепло, газ, вода. На Стопани 44.
2: Магазин «Буксир» предлагает широкий ассортимент стальных канатов, текстильных, цепных и стальных строп, стяжных ремней, а также буксиры, лебедки, домкраты, тали и многое другое. Проспект Мира, 151А, телефон 35-33-81.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
4: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Шеффилде будет довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 18 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, жители австралийского городка не стали ждать, когда к ним придут туристы. Они предпочли действовать. Сформировали туристическую ассоциацию и начали кампанию по размещению на стенах городских домов фресок на исторические сюжеты. Сейчас в населенном пункте более 60 фресок и арт-студия, открытая для публики. А с 2003 года проводится международный фестиваль настенных росписей. Около 200 тысяч человек ежегодно посещают самопровозглашенную художественную галерею под открытым небом на острове Тасмания, при том, что местное население так и не перевалило за 1000 человек. Что же, но если говорить о погоде, то в Костроме будет довольно тепло, но обещают небольшой дождь. Днем температура воздуха составит плюс 21, а ночью до плюс 15 градусов. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 60% согласно сервису Яндекс.Погода.
3: Радио Ваня. Отличная погода.
5: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Если хочешь остаться, останься просто так.
1: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: нужен, нужен еще.
1: Один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
2: Всем привет, друзья. Сегодня 1 сентября, начало осени и День знаний. От всей души с этим праздником поздравляю всех, кто отправился сегодня грызть гранит науки, а также, конечно же, всех преподавателей и учителей. Друзья мои, с годами, конечно же, в школьной жизни многое что поменялось. Но сегодня хочется поговорить об одном атрибуте, который многие и многие годы остается нужным и неизменным. Речь сегодня о шариковой ручке.
1: Пятое место.
2: Первый патент на шариковую ручку получил в 1888 году американский изобретатель Джон Лаут. Его конструкция представляла собой баллон с краской и подпружиненным шариком и предназначалась для нанесения меток на мешки и ящики. Однако чернила часто вытекали или застывали на наконечнике.
1: Четвертое место.
2: Принцип работы шариковой ручки следующий. На конце стержня находится маленький шарик. При движении по бумаге он вращается, захватывая чернила из резервуара и переносит их на поверхность.
1: Третье место.
2: Spaceman – ручка, разработанная для использования в условиях невесомости, под водой и на жирной бумаге. Ее создал американский изобретатель Пол Фишер. Чернила в такой ручке находятся в специальном картридже под давлением сжатого азота.
1: Второе место.
2: В СССР шариковые ручки получили распространение в конце 60-х годов прошлого века. Сначала их не разрешали использовать в младших классах школ, так как считалось, что с ними невозможно выработать правильный и красивый почерк.
1: Первое место.
2: Таким образом, авторучка – это не просто канцелярский предмет, а результат многолетних экспериментов и инженерных решений, который изменил культуру письма во всем мире. С праздником!
1: Великолепная пятерка. Ваня, радио Ваня.

0: всех. Признайся, что любишь, любишь, любишь. Ушами радио Ваня. Одинокий шмурай.
1: Одинокий шмурай.
2: Всем привет, друзья, и это наша рубрика об отношениях. Сегодня история из жизни. Одна моя знакомая пошла на свидание с мужчиной поздним вечером после работы. Мужчина был уже достаточно, скажем так, зрелым. Девушке на тот момент было 25, ему 34. Так вот, он подъехал на машине и повез девушку неизвестно куда. Приехали они, значит, в незнакомый район, вышли из машины и пошли гулять. Тут у него неожиданно звонит телефон. Это, оказывается, была его жена, которая интересовалась, где же он сейчас находится. Он и говорит: «Извини, жена нервничает, что уже поздно, а меня нет дома. Пора ехать». И вы знаете, укатил. Девушка в шоке. Она не знала, где находится и что это за район. Долго приходила в себя, потом долго ловила попутную машину. Видимо, вызов такси был недоступен. А утром, что вы думаете, как ни в чем не бывало, перезвонил и спрашивает: «Привет, как ты? Когда встретимся в следующий раз?» О эмоциях барышни лучше умолчу. А ответ на вопрос: никогда. Друзья мои, будьте разборчивы вот в таких знакомствах. Любите друг друга и не будьте одинокими.

0: Реклама.
1: Страшен не ВИЧ. Страшно жить с ним и не знать об этом. Подумай о себе и близких. Сдай кровь на ВИЧ. Проверь себя. Анонимно и бесплатно. Для граждан Российской Федерации. Проспект Текстильщиков, 31А. Телефон 470718.
2: Центр инфекционных заболеваний.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Радио Ваня. Настройся на осень.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радио Ваня. Новости.
2: Российские родители чаще всего впервые оформляют страховую защиту ребенку в 8 лет. Ограничения на перемещение маломерных судов по Неве в Санкт-Петербурге во время разведения мостов снимать не собираются. Многодетный грызун по имени Восход стал самым толстым сурком в Соединенных Штатах. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Российские родители чаще всего впервые оформляют страховую защиту ребенку в 8 лет. Именно в первые школьные годы семьи начинают активнее задумываться о рисках, связанных с учебой, секциями, поездками и растущей самостоятельностью детей, сообщили газете.ру в одной из страховых компаний. Средний возраст родителей, приобретающих такой полис, составляет 38 лет. Нередко страхование ребенка становится частью общей финансовой защиты семьи. Клиенты одновременно оформляют программы на себя или нескольких родственников. Начало школьного периода – важный этап для всей семьи. Ребенок становится самостоятельнее, больше времени проводит вне дома, появляются школа, кружки, секции, поездки и другие активности, отметили эксперты. По их словам, среди оформляющих страховку россиян, имеющих детей, 16% воспитывают трех и более несовершеннолетних, а во всей клиентской базе доля многодетных семей составляет около 4%. Ограничения на перемещение маломерных судов по Неве в Санкт-Петербурге во время разведения мостов снимать не собираются, заявили ТАСС в Минтрансе. В ведомстве напомнили, что новое правило действует с 1 марта текущего года. Во время разведения мостов по Неве осуществляется движение караванов грузовых судов, отметили в министерстве. Там добавили, что ограничения в отношении маломерных судов связаны исключительно с обеспечением безопасного судоходства по реке. И в завершении выпуска: многодетный грызун по имени Восход стал самым толстым сурком в США по итогам голосования на сайте проекта по изучению сурков. По информации исследователей, грызун настолько толстый, что обошел семерых конкурентов. Восход живет в Колорадо и за последние 5 лет стал отцом многочисленного потомства. По словам исследователей, сурок особенно любит наблюдать за играющими детенышами, а после зимней спячки первым делом отправляется на поиски самок. Неделя толстых сурков проводится по аналогии с популярной неделей толстых медведей. Конкурс организовали в рамках научного проекта по изучению этих животных. Исследователи с 1962 года наблюдают за отдельными сурками в Колорадо, изучая их поведение, способы коммуникации и адаптацию к изменениям окружающей среды. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Дождь по лужам, дождь по крышам. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: ближе и роднее.
1: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее.

0: Тулуса. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Реклама. Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепловода».
3: Вау! Вот это кольцо! А серьги какие? А браслет? Ты что, в Эмиратах была?
4: Нет, это ювелирная улица Приволжская. Там сейчас масштабная распродажа года. В магазинах «Золотой стиль», «Диамант», «Новиков», «Соколов» цены напрямую от ювелирных заводов страны.
3: Дорогой, выезжаем! Ювелирная улица Приволжска.
5: Ювелирная улица Приволжска.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
7: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Шеффилде будет довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 18 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, жители австралийского городка не стали ждать, когда к ним придут туристы. Они предпочли действовать. Сформировали туристическую ассоциацию и начали кампанию по размещению на стенах городских домов фресок на исторические сюжеты. Сейчас в населенном пункте более 60 фресок и арт-студия, открытая для публики. А с 2003 года проводится международный фестиваль настенных росписей. Около 200 тысяч человек ежегодно посещают самопровозглашенную художественную галерею под открытым небом на острове Тасмания, при том, что местное население так и не перевалило за 1000 человек. Что же, но если говорить о погоде, то в Костроме будет довольно тепло, но обещают небольшой дождь. Днем температура воздуха составит плюс 21, а ночью до плюс 15 градусов. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 60% согласно сервису Яндекс.Погода.
6: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио!

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня на вечер хочу порекомендовать вам драматический триллер, который увидел свет в 2009 году, и называется он «В ее шкуре». Картина, кстати, основана на реальных событиях. Если вкратце, там такая история. 15-летнюю Рэйчел, умницу, отличницу и гордость родителей, после урока в школе танца друг сажает в трамвай, в конце пути которого ее должен встретить отец. Однако, как вы понимаете, на конечной остановке девушки в трамвае не оказывается. Лично меня этот фильм очень впечатлил. Сильный, жизненный, как я уже сказал, не зря основан на реальных событиях. Очень красивая визуальная картинка, местами, я бы даже сказал, сказочная. И в первую очередь благодаря танцу главной героини. Музыка потрясающая, атмосферная. Сюжет не слишком загружен, но фильм, я уверяю вас, не скучный. Насколько полностью события в фильме соответствуют реальности, я, конечно, не знаю, однако каких-то серьезных нареканий по поводу всего происходящего у меня не возникает. Что самое противоречивое в этой картине, наверное, конечно, финал. Уверен, многие после просмотра, конечно же, задумаются. Кино на вечер. В ее шкуре. Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Ваня. Радио Ваня.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Британская ассоциация по борьбе с вредителями предупредила людей о сезонной опасности – пьяных осах. Дело в том, что насекомые в данное время года находят немало гниющих, забродивших фруктов и активно ими питаются, в результате чего и наступает состояние, схожее с опьянением. Хуже всего то, что такие осы вовсе не становятся веселыми и умиротворенными. Наоборот, они проявляют куда большую агрессию, чем обычно. В наибольшей группе риска – аллергики, а также дети и пожилые люди. Да и любому человеку лучше не связываться со злобными насекомыми, которые и в трезвом виде ведут себя не самым добрым образом. В случае обнаружения гнезда ос не стоит его трогать, а для удаления обиталища маленьких летающих агрессоров необходимо обратиться к специалистам, забыв о самостоятельности. Прислушайтесь к этому совету, дабы избежать свидания с пьяными осами. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Йоган!

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм» в аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Потеря электропитания и связи не должна останавливать ваш бизнес. Дизель-генераторные, газопоршневые установки и телекоммуникационные модули «Техэкспо» обеспечат надежную связь и электроэнергию на любом объекте. «Техэкспо» – надежный подрядчик. Техдефисэкспо.ру.
3: Реклама. Уникальный выбор украшений с бриллиантами, сапфирами, рубинами, изумрудами. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Успейте купить по специальным ценам месяца.
4: Ювелирная улица «Приволжска».
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
6: Ваня! Радио Ваня!

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнером музыкального часа магазин «Тепло, газ, вода». Газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка. ИП «Коряшников».
0: Радио «Ваня». Новости.
2: Банки и микрофинансовые организации с 1 сентября обязаны передавать информацию о своей работе по взысканию долгов. Наибольшее количество открытия больничных россиян приходится на понедельник. Большинство россиян ссорятся с партнером раз в месяц и чаще. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Банки и микрофинансовые организации с 1 сентября обязаны передавать Федеральную службу судебных приставов информацию о своей работе по взысканию долгов, в том числе случаи привлечения коллекторов. Об этом сообщает газета «Ведомости». В соответствии с обновленными требованиями, банки и МФО должны направить приставам первый отчет весной следующего года. Этой нормой расширяется перечень обязанностей финансовых структур перед надзорным органом. Федеральная служба судебных приставов контролирует работу с просроченной задолженностью финансовых организаций с марта 2024 года. Финансовые структуры, которые занимаются самостоятельным взысканием долгов, обязаны быть включены в специальный реестр. Наибольшее количество открытия больничных россиян приходится на понедельник, 27% всех случаев за неделю. Пятница занимает второе место, 22%. Среда традиционно оказывается самым здоровым днем с минимальным числом новых больничных. Это показало исследование компании «Стахановец», с результатами которого ознакомилась газета «Ру». Однако ключевой вывод не в распределении по дням, а в привязке к отпускному циклу. За 3 рабочих дня до начала планового отпуска количество больничных вырастает в среднем на 40% по сравнению с обычными днями. После возвращения из отпуска всплеск заболеваемости также наблюдается, но он связан с акклиматизацией и постотпускным синдромом. И в завершении выпуска: почти половина россиян, которые находятся в отношениях, не уверены, что рядом с ними тот самый человек. Главными признаками совместимости стали общие взгляды и ценности и поддержка в сложной ситуации. Большинство россиян ссорятся с партнером раз в месяц и чаще, но долго в конфликте не остаются. Половина мирится сразу, еще четверть на следующий день. В качестве извинения россиянки чаще всего получают цветы, украшения и сертификаты. Каждая четвертая дарит украшения с природными бриллиантами. Некоторые партнеры подходят к извинениям с куда большим размахом. 12% россиянок получали после ссоры в подарок поездку на море, а 10% – автомобиль. Однако купить прощение получается не всегда. Только 27% признаются, что подарок действительно может помочь отпустить обиду. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Потеря электропитания и связи не должна останавливать ваш бизнес. Телекоммуникационные модули, дизель-генераторные и газопоршневые установки от Техэкспо, надежная связь и электроэнергия на любом объекте. Защитите бизнес от сбоев уже сегодня. Техдефисэкспо.ру.
2: Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет.
3: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Шеффилде будет довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 18 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, жители австралийского городка не стали ждать, когда к ним придут туристы. Они предпочли действовать. Сформировали туристическую ассоциацию и начали кампанию по размещению на стенах городских домов фресок на исторические сюжеты. Сейчас в населенном пункте более 60 фресок и арт-студия, открытая для публики. А с 2003 года проводится международный фестиваль настенных росписей. Около 200 тысяч человек ежегодно посещают самопровозглашенную художественную галерею под открытым небом на острове Тасмания, при том, что местное население так и не перевалило за 1000 человек. Что же, но если говорить о погоде, то в Костроме будет довольно тепло, но обещают небольшой дождь. Днем температура воздуха составит плюс 21, а ночью до плюс 15 градусов. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 60% согласно сервису Яндекс.Погода.
2: Радио Ваня. Отличная погода.
1: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: давим на всю. И соседи не спят.
1: Кто под нами внизу, вы простите меня.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство – гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
3: Реклама.
4: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
5: Ювелирная улица Приволжска.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло.
7: Ваня. Ваня. Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.
8: Все пройдет, а ты останешься.

Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Реклама. Золотые цепи и браслеты от 7900 рублей за грамм. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Наши цены не миф, а реальность.
1: Ювелирная улица Приволжска.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
3: Алло.
2: Радио Ваня.

0: узнаешь его из тысячи.
1: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
4: Ювелирная улица Приволжска.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Дома, на работе, за рулем. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Алло.
1: Оксана?
0: Да.
1: Мама дома?
0: Сейчас позову.
1: Нет, не надо. Скажи ей, что я не приду.
0: Когда ты придешь?
1: Не знаю.

0: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наша цена не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Ювелирная улица Приволжска.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
3: Алло!

«Солнышко в руках». Радио «Баня». Ближе и роднее.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.

радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Это ты, это я. Между нами молния.
1: С электрическим разрядом 220.
0: Слышь! Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Вот танцуют девочки, кольца, серьги, фенечки. Вот танцуют мальчики, девочки.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Сильные волны, громкие люди. Ныряем за золотом, тонем в прелюдиях. Море предательское.

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня. Ближе.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня. Радио Ваня.

0: лыжам, дождь по крышам. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

0: Стоят девчонки, юбки по колено.
1: Перехода метрополитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77 822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!
2: Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: трэш и яркие новинки. Биар Вольф, Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, удариться в сотни дней, я обернусь Фениксом.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.